Здесь тебе и бас и кик. Куча пальцев и чик. Знают все, и панк и фрик. В миллионе, хард бутик. На танцполе дружный крик. Опа, бля, кричит мужик. У бабули нервный тик. Внук идет на хард бутик. Внук идет на хард бутик.